Хотя человек вовремя шабьял мопой на гитаре и крикла, что брат, иди, и я шабьял тукари. И он, и поняли, все, он поняли, что он верит, что он стал.

козячий очень вовремя, чтобы я мог выйти на гитару и прикрыть. Брат и дизм, и я шабил тукари. И он, и поняли в седло, поняли в талдер и позиктал. Agora põe o piso, o ré maior, que se está lendo.